0: Govast.
1: Van Dent, Atamna Bujaran, Surgioria, Van Dent, Arami Inesunescu. Licenția KBO 0018 Karasunina, Dervat 0604 Zaksanvec.
2: Skyline, Hayastani Arachin Yerknakerner Narachargumen Batsari Hipotekain Hnaravorutyun. Inchpes naev Hayastani Khagakatsiner Chhandisatsogneri Hamar Skyline-i Vacharki Grasenyakum Entamen Europeneri Intatskum. Zerk Berbanakaran Shahavet Paymannerov Hayastani Arachin Yerknakernerum. Skyline, Aveli Norarash Kan Hnaravor e Patkeratsnel. Bagramyan Orbeli Khachmeluk 808.
3: Комплекс первых небоскребов Армении Skyline предлагает уникальные ипотечные условия, в том числе для тех, кто не является гражданином Армении. Прямо в офисе продаж Skyline всего за несколько минут. Купите квартиру на выгодных условиях в первых небоскребах Армении. Skyline. Инновации даже в ипотеке. Перекресток Баграмян Орбели. 8808.
0: Говаст, радио Аврора Етерюм. 25 10 07.